0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Так, все по-прежнему мы ожидаем ваши комментарии в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Там уже давненько создана публикация для того, чтобы вы зашли и прокомментировали, поэтому не стоит терять время зря. Заходите, комментируйте, пишите, какое у вас настроение в это прекрасное, пасмурное, дождливое, такое вот настоящее осеннее утро 24 сентября. У нас, кстати, четверг для тех, кто немного потерялся во времени, и все ближе и ближе выходные, поэтому я уверена, что как минимум по старой традиции настроение должно нарастать, уж точно не убывать. Поэтому давайте нарастать, давайте выращивать свое хорошее настроение вместе с нами здесь на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельце и, конечно же, зачитывать ваши утренние комментарии.
2: Да, lumea cam, e cam vremea de afară, postul morât este și în Telegram, în TikTok acum am deschis live-ul și să vedem cine e cu noi. Davidov, bună dimineața, bine ai venit alături de noi. Elena e cu noi, Cristi, Sergiu și ne salută și Sasha Povalaev. Neața, prieteni, dragilor, haideți, let's go. Da, știm că este vremea cam dificilă. Vremea a fost ploioasă pe parcursul nopții, e mai răcoroasă, ai nevoie de încălzirea mai îndelungată a mașinii ca în salon să devină mai comod, dar totul este posibil, inclusiv radioul să fie conectat la frecvența corectă. Bună dimineața pentru toată lumea, spre anenii noi, cu Igor Dogar. Mesaj de crazy este semnat și ne arată acel la Bubu. Dar schimbă-l, mă, Romane, mă, acel la Bubu e supărat, e nervos, cu dinții așa.
1: Păi, toate sunt la fel, practic. Se schimbă doar culoarea.
2: De ce sunt rele?
1: Nu știu, acest moment nu știu. Per general, nu prea îmi plac mie jucărelele alea. Sunt cam, nu știu, așa.
2: Supărate, da, nervoase, da, da. Arogante.
1: Da, deci

0: branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. MyIB Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. MyIB. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Ты уже видел? Авокадо 92 лея 50 за килограмм. Сырые креветки 184 лея за килограмм. Косу цамя, сливочное масло 200 грамм 31 лей 95. И пачо ди боле, игристое вино 49 леев 95. Кауфланд, дешево и хорошо. Безопасного количества алкоголя не существует. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Так-так, кто еще не проснулся, самое время сделать это прямо сейчас. У нас есть для вас отличный инструмент. Это наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Залетайте туда и пишите нам утреннее сообщение. Рассказывайте, пасмурное утро влияет ли на ваше настроение. Чувствуете ли вы, что все, ну, конец лету окончательно уже бесповоротный. И наступает уже тот самый холодный сезон, когда пора включать отопление дома, когда пора одевать теплую пижаму, когда уже по вечерам завариваешь чай и греешься под одеялом, смотря какой-то любимый фильм.
2: Оф, проблема аста. Соцем сейчас заменяться, кредка требует албитури леля, гроза селем фэцем. Кнауд аста.
1: Да ладно, это же пятиминутное дело, да! Но зато тепленько потом ночью, потому что и правда по ночам уже очень холодно, у меня даже как-то ноги сегодня прям холодные были с утра, потому что я привыкла все же, чтобы хоть одна нога торчала из-под одеяла, но уже слишком холодно для этого действия, поэтому да, нужно и одеваться теплее, и пижамки доставать, и белье менять на более теплое, так оно. Осень, уже 24 сентября, нужно сказать огромное спасибо этому сентябрю за то, что он нас порадовал хорошей погодой, теплой погодой. Я точно знаю то, что на мое день рождения, обычно 19 сентября, достаточно прохладно, редко, очень редко, когда бывает теплая погода, уже обычно, вот все же, как и в прошлых всех годах, то ли дождь, то ли сильный ветер, то ли очень холодно, что даже на улице невозможно находиться. В этом году все было иначе, была теплая погода, была прям, я бы сказала, жаркая погода, поэтому надо отдать должное сентябрю, он нас в этом году побаловал.
2: Dar iată, dacă mă uit până pe data de 3 octombrie, cum va fi prognoza meteo, deci în jur de 18-20 de grade, cel mai cald va fi acum duminică 22. Pentru septembrie e normal așa, încă putem degetul mare de la picior să-l mai scoatem așa ușor afară ca să simțim acel echilibru de temperatură. Dar eu văd că telegramul nostru a înghețat, prieteni. E înghețat, nu serios, adică nu lucrează frecvențele radio. Chișinăul, Bălțul, cei care ne ascultă din mașină, de la radio, 101 și 5, Bălț, suntem, este electricitate, funcționează antenele.
1: Ești cu
2: da,
1: отзовитесь, доброе
2: puneți
1: утро.
2: Puneți un plus măcar, dacă nu ne scrieți plus.
1: Все замерзли пальчики. И все не хотят, наверное, разогревать их, печатая сообщения. А зря, вот это как раз была бы отличная разрядка, разминочка для вас, для того, чтобы оставить нам комментарий. Ну, мы тоже хотим знать, что кто-то еще проснулся так рано, как и мы, и тут на нашей волне проводит свое пасмурное 24 сентября утро. И, кстати, я скажу честно, что вот все же, я это говорила всегда, и скажу еще раз то, что я очень люблю такую погоду, не знаю, но мне эта погода всегда поднимает настроение. Как бы это странно, парадоксально не звучало, но это именно так. Я чувствую себя очень хорошо при такой погоде всегда вспоминаю то самое исследование, которое провели ученые, да, то, что люди из северных стран, там, где солнца мало и очень много холода, я говорю про, например, там, Финляндию, да, Норвегию, было проведено исследование, и самые счастливые люди как раз-таки живут в тех северных странах, где мало солнца, много холодно. И я считаю, что это тоже как-то связано с тем, что люди научились радоваться вне погоды. Не так, что, есть солнце, все, у всех хорошее настроение, все счастливы.
2: Dacă
1: солнца нет, пасмурно. Пасмурно, все, надо грустить. Нет, надо радоваться при любой погоде, при любых обстоятельствах, даже если порой это кажется очень сложно, надо брать себя в руки. У меня есть одно очень действующее такое упражнение, которое я делаю каждый раз, когда меня настигает грустинка, я себе всегда даю какое-то время погрустить. Ну, дала себе 2-3 дня, не знаю, если ситуация не такая тяжелая, ну, дай себе часик погрустить, а потом возьми себя в руки, поставь себе любимую музыку на волне 107.9 и поднимай сам себе настроение. Поэтому я призываю всех в это утро поднять себе самим настроение. Все же в наших руках, все от нас зависит, то, как мы смотрим и на эту пасмурную погоду, и на хмурых людей, которые идут недовольны из-за того, что холодно, и на коллег, которые тоже не рады приходить по такому холоду на работу. Ну, а зато вы улыбаетесь. И сразу все скажут: смотри на него, улыбается, как чебурашка. И тоже улыбнутся вам вслед. Поэтому все от нас зависит. Давайте начинать с себя.
2: Тот ця впуджит ла кълдуц, Русу Анатолий зиче, да, дака ам ворбит деспре кълдура ши чине ши унде фуже. Iată, mi-o trebuit mie să provoc lumea la scris mesaje. Sau s-a întețit situația, bravo, bine ați făcut, dar apare și mesajele de hate. Victor, schimbă fundalul, prea trist.
1: Sunt de acord, apropo, Nico Bivol, te susțin. Victor a intrat în totalmente în toamnă, da, și pe piesele.

0: Ștalănari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de joi, 24 septembrie, vine chiar în acest moment. Julenca este pregătită cu prezicerile astrale, chiar dacă afară a și plouat aseară, cel puțin la Chișinău. Totuși, stelele au oferit câteva detalii importante pe care trebuie să le și auzim, iar cei care mai și cred în horoscop să le urmeze. Sunt preziceri bune.
2: Da, все правильно говорит Виктор. Не могу с вами не поделиться этими советами, поэтому слушайте внимательно. Запоминаем и, конечно, что правильно, используем эти советы в нашей жизни. Итак, Овны, день вам может предложить поменять планы. Не стоит раздумывать ни секунды. Сегодня тот самый день, когда нужно соглашаться на любые перемены. Тельцы, если кажется, что ваш поезд уже ушел, то вспомните и про другие средства передвижения. Не надо зацикливаться на чем-то одном, расширьте свой кругозор и сразу появится тысяча и одна причин делать что-то другое. Близнецы, пора попытать удачу в любви, если у вас ее еще нет, а если у вас она уже есть, то тогда сегодня обязательно проведите вечер с любимыми, с партнером или с вашей второй половинкой, устройте романтический ужин, можете все это еще, к этому всему добавить еще и просмотр любимого фильма вместе. Раки, не пожалейте сегодня комплиментов в свой же адрес. Сегодня раки не должны себя обесценивать, даже наоборот, берите на себя больше, цените себя, и тогда у вас обязательно сложится хороший, продуктивный день. Львы, самой большой проблемой за день окажется ваша лень. Вы сегодня просто непродуктивны, вы сегодня не хотите ничего делать, у вас сегодня нет настроения, а надо бы взять себя в руки. Девы, удачи сегодня не отойдет от вас ни на шаг. Похоже, какой-то темный период в вашей жизни заканчивается и начинается долгожданный рассвет. Весы, разговорами вы добьетесь гораздо большего, чем действиями. Поэтому сегодня, знаете, берите и разговаривайте. Нужно с помощью разговора дойти до какого-то компромисса. Также вы сегодня можете, в принципе, уговорить любого. Поэтому если вы давно планировали с кем-то что-то обсудить, где вы бы хотели, чтобы ваша сторона, ваше желание перевесило, то сделайте это прямо сегодня. Скорпионы, ну просто не день, а песня какая-то. Поэтому сегодня, скорпионы, пользуйтесь тем, что звезды на вашей стороне 100%. Стрельцы, вы окажетесь в центре всех важных событий и никого не упустите из виду. Сегодня стрельцы сияют ярче любого бриллианта. Вам не нужно для этого абсолютно ничего, просто вы и ваша харизма. Козероги, ваша задача просто проигнорировать сегодня любой негатив в вашу сторону. Вы сегодня должны не повестись на какое-то, знаете, плохое настроение. Наоборот, вы сегодня должны постараться себя вытащить из этого всего, настроить себя на позитивный лад, и тогда все у вас хорошо сложится. Водолеи, и этот день слишком перспективен, чтобы провести его дома. Сегодня звезды рекомендуют водолеям трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Поэтому покажите, на что вы способны. Ну, а к завершению у нас рыбы. Велик шанс появления неожиданных денег на вашем счету. Если это будут не зарплата или не какие-то начисления, то как минимум есть шанс получить какой-то бонус от вашего работодателя. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте, что эти советы не надо просто слушать, их нужно имплементировать в свою жизнь.

0: și îl identificăm. Trebuie de făcut ceva ușor așa, nu de astfel, dar un singur finalist automat merge câștigul la el.
1: Я предлагаю сегодня устроить некий челлендж. У нас как-то уже проходила эта игра. Я предлагаю, если ты, конечно, поддержишь эту идею, провести ее сегодня еще раз. Если ты помнишь, это игра сюрпризе. 15 челленджей для тех радиослушателей, которые дозвонятся. И каждый проходит челлендж на определенное время. Челленджи разные, разной сложности и даже на разное время. И вот такие вот дела. Давай
0: Ca
1: сделаем
0: să
1: это.
0: Идентификуем mai mulți finaliști, poate facem în felul următor. Acest челлендж, pe care l-avem pentru ascultători, 3 provocări. Dacă trece, este lista de финалиști.
1: Да, хорошо, мне нравится идея. Чем больше, тем лучше. Я за то, чтобы у нас было больше финалистов, учитывая, что у нас на этой неделе всего один. Что это за конкуренция? Такая конкуренция должна быть, знаете, как говорят, здоровой. Поэтому я предлагаю именно такой исход нашей сегодняшней игры. Проходите три челленджа, автоматически попадаете.

0: времени не успел. Ты сказал после, после всего последнего звонка, после всего, к сожалению.
1: Александру, мерси фру.
2: Бывает в жизни огорчение. Хорошего
1: дня.
0: Чао. А, как жаль, я прям держал за него кулаки. Ну, простое,
1: Секунды.
0: Прям очень простое задание. Я была уверена, что он его пройдет. Тем более, что имен так много, которые начинаются на букву М. На М.
1: Мира.
0: Мира. Ну, он сказал Мирослава.
1: Михаила.
0: Мира. Пожалуйста, далеко не ходи. Вспомни жену, и все, имя есть. Моника.
1: Моника, да.
0: Мишель.
1: Эй, en français, s'il vous plaît.
0: Ну, я бы засчитала, если бы он сказал.
1: Я Михаила, я чья ж Михаила?
0: Ну, Михаила, ну, это, мол, так скажем...
1: А если
0: не
1: Йон и Джонни, ты... Кто это же?
0: Ну, Джон — это совсем другое имя, согласись.
1: Да ну, Йон.
0: Ну, а представь себе, когда зовут Джон и когда зовут Йон. Ну, два разных имени для нас, для нашей культуры, для нашего менталитета, для нашего понятия. Также для меня, например, Мишель и Михаила. Я понимаю, что это одно и то же имя, но...
1: Он француз, Виктор, что ты куме? Виктор.
0: Да. Что ты его нуме деферит пентру меня?
1: Ага, дэч так...
0: Виктор и Виктор.
1: А, дэч Андрея
0: разные вещи. Абсолютно три разных мужчина.
1: Хай сэдэм о мелодия пэнэ ла блокул де публичитате. Ши дупэ каре ревеним сэ жукэм три провокэр трекуте. Вэ офер шанса сэ ажунчет сэ ниста де финалист.

0: Record.
1: Но у нас намечается раунд номер два, или точнее продолжение игры «Сюрпризы, сюрпризы», в которой Саня уже одну циферку открыла. Это цифра номер 8. Напомню вам, что все остальные от 1 до 15, кроме цифры номер 8, свободны. То есть вы можете прямо сейчас дозвониться по номеру 0786-0179, выбрать одну цифру, пройти испытание, потом выбрать вторую цифру, пройти испытание, а потом выбрать третью, пройти испытание. Если у вас это получится, вы в большом финале. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Чини на телефон?
2: Александр.
3: Александру, de la 1 la 15, ce alegi?
2: Нормально, с первого.
1: Уну, поехали. Окей. Все здесь максимально просто. Виктор задаст тебе время, выберет сам, потому что эту задачу я перекладываю на него. Ну, а я тебе говорю челлендж, который тебе предстоит прямо сейчас пройти. Готов?
2: Евидент.
1: Поехали. Deci, numește două raioane din Republica Moldova, care încep cu litera B.
3: 3, 2, 1, 30 de secunde, go!
2: Brăceni.
3: Încă unul. Bălț. Este, bun!
1: No!
3: Ce, ăla e municipiu?
1: E municipiu, nu e raion.
3: Minus, dar...
1: Două.
2: Basarabca.
3: Basarabiasca.
2: Basarabiasca,
3: da. Gata, bine.
1: Da, bine. Хорошо.
3: Браво.
1: Молодец, есть такое дело. Итак, задание номер один ты прошел. Выбирай следующую цифру.
2: Два, конечно.
3: Двой. Din partea mea, la fel ai 30 de secunde. Pentru a-mi spune două capitale ce încep cu litera R de la rață. 3, 2, 1, go!
2: Reykjavik. Rio de Janeiro.
3: Rio de Janeiro. S-a finalizat timpul. S-a finalizat timpul, din păcate nu putem accepta acest răspuns. Rio de Janeiro e capitală?
2: Nu știu.
3: E oraș din Brazilia. Capitala Braziliei este Brasilia.
2: Хорошо,
1: я не спорю, да, что вы меня грузите тут.
3: А я cu Бълцу cumva am făcut o concretizare, dar aici nu.
1: Да, ты знаешь, он так уверенно просто сказал Рио-де-Жанейро, что, если честно, я даже не вдумалась, честно тебе скажу. Рио-де-Жанейро, я такая, типа, ну да, Рио-де-Жанейро, нары. А тут-то да, и правду.
3: Era gen Roma, capitala Letoniei Riga, Reykjavik, ce ar mai fi?
2: Riad,
3: în fine. Mersi frumos pentru joc.
1: Это была хорошая попытка. Он так хорошо уверенно шел.
3: Все грешало.
1: Да, ну что, телефон свободен. Наша линия свободна для тех, кто хочет тоже испытать свою удачу. Дозвонись до нас. Ну, чего ж ты там делаешь? В своем автомобиле, или в офисе, или дома. Возьми телефон в руки, набери наш номер и давай вместе с собой сыграем. У нас такие легкие для вас есть мини-челленджи, что я уверена, что кто-то из вас справится и пройдет три подряд и сразу попадет в большой финал. Давай сыграем, кто-то есть на линии. Доброе утро, буна-буна деменяца.
4: Доброе утро.
3: Чини ла телефон?
4: Александру.
3: Александру, noi îți dorim baftă. Trei provocări, trei surprize ai trecut și lista de finaliști ai apărut. Cam așa ar fi.
4: O secundă, Victor, rog. Eu 30 de secunde în urmă m-am suit în mașină și am auzit клич, Юлин, звони. Я быстро направил.
1: Какой молодец, какой послушный.
3: Браво.
1: Супер. Мы играем сюрпризы. 15 для вас челленджей. Если три подряд пройдешь, попадаешь в большой финал. Готов?
4: Наверное, да.
1: Хорошо, а выбирай нет, тогда номер от 1 до 15. Номер 1, номер 2, номер 8 был уже использован.
4: 9.
1: Номер 9, отлично. Поехали. Для тебя следующее испытание. Numește trei țări vecine cu Belgia.
4: Еще раз вы пропали. Три цели, а дальше?
1: Да, назови три страны, которые граничат с Бельгией.
3: 30 секунд, go!
4: Голландия, Франция Германия.
1: Ай, молодец, умничка, браво! Справился. Тебе даже не понадобилось так долго, чтобы все это назвать. А четвертую назовешь, это экстра, экстра, это не входит. Если ошибочка будет, не засчитаем. Назовешь четвертую страну, которая граничит?
4: Италия.
1: Кто?
4: Швейцария.
1: Нет, к сожалению, это был бы неправильный ответ. Люксембург, да.
4: Люксембург,
1: да. Но это мы не считаем, да, это вне игры, это было так. Проверочка на связь. Выбирай следующий номер.
4: 12.
1: Номер 12. Есть такой номер?
3: Да. Аша, deci ai la dispoziție un minut. Un minut pentru a-mi spune dacă e 12, să fie 12 raioane din Republica Moldova. Deci pot să fie și municipii, deci raioane. Let's go!
4: Deceni, Ungheni, Drobia, Donduseni, Soroca... Унгени, он сказал, не спорень. Белс, Флорешт, Фелеш, Ялови, Кенчеш, Чимишлия, Кахул, Стефан Воды, Анини Ной, ну что, чима есть около, Криулень. Кыть отпуск.
1: Чинс Презича.
4: Комрад, Чадрлунка, ну и Райдон, Лёва, там,
3: Чадерлунга
1: и район.
4: Че, Чадерлунга?
1: Да.
4: А, такой маленький, я там недавно был. Дуктатарь, что еще я упустил. Знал их, Орхеси. Криулянь сказал.
3: Калараж.
4: Калараж, Дашень.
3: Да,
1: молодец,
3: да, браво,
1: супер. Супер! Справился даже больше, чем этого требовалось. Но сейчас, правда, люди из Чадерлунги, которые нас слушают, загрустили, говорят, не район, мы, оказывается...
3: Александр, ой, пост, нумай, ви!
1: Это ты туда поехал, посмотрел, говорю, не-не-не, слишком маленький для района, не район. Хорошо.
4: Их когда-то было 31 или 33, если я не ошибаюсь.
3: 27, я не грешеск, да, в фине.
1: Хорошо, ну что, два задания позади, и еще одно задание, если ты пройдешь и сделаешь это успешно, то тогда попадешь в большой финал. Готов?
4: Да, конечно.
1: Выбирай цифру.
4: 7.
1: Цифра 7, есть такая цифра. И здесь у нас очень легкое задание. Виктор назовет время, за которое ты должен будешь его пройти, а я называю задание. Назови 7 женских имен, которые подходят для девочек, но при этом обозначают цветы, да? Женские имена от цветов.
3: 30 секунд.
1: 7 имен.
3: Go!
4: Георгина.
3: Есть.
4: Лори Кайвак идет обучать. Ну и Винни Пап дешу.
3: Смеялись.
4: Лори Кайвак. А что он так умел в Ачере? Флорика же, я знаю.
3: Вов.
1: Да. Кстати, Флорика это был бы правильный ответ. Второй правильный ответ. Флорика, Флорина, Флорентина, Фларя, даже есть такое имя.
3: Лилия, Маргарета,
1: Виорика, Бужора, Камилия, Ясмина, Далия, Маргарета.
4: Ни одно не пришло на ум.
1: Крина.
3: Крина, да.
4: Я знаю.
3: Романица. Ei, sigur, nu e, nu e nume din ăsta. Mersi frumos, ai o zi bună. Două din trei ai fost cel mai aproape de câștig. Pa, pa.
4: Succes.
1: Ну, я прям переживала за него, но я была уверена, но это легкое задание. Ты лапу
3: зим прима, Флорика, и нуми диванка, что оприт acolo. Реклама, revenim.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама. Пока секунд май дрейс.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
6: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada 2-189-2, Chișinău, 060-70-50-50.
7: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
8: S-a defectat aparatul de cafea.
9: Nu găsesc contractul.
10: Iar pierd timpul pe drumuri.
11: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
12: Am nevoie de marfă.
13: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
14: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
15: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
16: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
17: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
18: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
19: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
20: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: premiul individual. Toate informațiile au fost transmise și pur și simplu îi spunem un poftă mare și un felicitări din ăla grăsan, deosebit pentru el.
1: Ну, Григорий забрал свой, или заберет, точнее, свой приз, конечно, с достоинством. Сделано это красиво. Один телефонный звонок, один правильный ответ, и вуаля. Уже надеюсь, что Григорий будет наслаждаться подарочком от нашего партнера. Ну, а я считаю, что по поводу того, что у нас на этой неделе мало финалистов, завтра можно эту ситуацию исправить, учитывая, что мы будем играть в Рафермати. Я очень надеюсь на то, что хотя бы еще одного, было бы желательно двух, даже трех человек, мы все же еще найдем для большого финала. Ну а если нет, значит вот такая прекрасная судьба или совпадение, или называй это как хочешь, удача будет у Волкраса. Ну, это мы проверим с тобой завтра. А на сегодня хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто проявляет интерес к нашим играм, к нашим челленджам, которые мы проводим ежедневно. Спасибо тем, кто звонит, кто участвует, кто кого не оставляет равнодушные наши игры и развлечения. Делаем мы это с душой, наверное, это чувствуется. Ну и, конечно, поэтому вы участвуете и надеюсь, что вы получаете от этого такое же удовольствие, как и мы.
0: Да, nu uităm că această oră a conținut plasare de produs. Le mulțumim partenerilor din noul sezon al Wake-up-erilor, patiseria Grano. Ora e cu plasare de produs, iar noi ușor, ușor ne teleportăm. Se face ora 10 fix și cutie neagră se finalizează. Neața. Dance Radio. Și iată, noi în ora 7, când am început emisiunea, am zis: mă, prieteni, dar unde sunt mesajele voastre? Unde este activitatea din Telegram? Și ne-au scris ascultătorii radio în jur de 80 de mesaje. Noi am citit 7 și după care ne-am luat cu vorba. Prieteni, dăm și o piesă, poate așa ușor de fundal. Și

0: утро. Martin ne zice bună dimineața. Alexandru zice neața, Radio Record. Mihalic говорит доброе утро, а я тыквенный десерт нарезаю. Супер. Это что значит человек в отпуске? Проснулся 8 часов, тыкву разделал.
1: Тыква это бостан?
0: Да.
1: Да, бостанелу кум е, довляк.
0: Довляк.
1: Ну, довлечелу, кумар.
0: Кабачок.
1: А, кабачок.
0: Доброе утро, пишет нам Кир. Доброе утро, дорогие радиоведущие. Хочу вам сказать большое спасибо за конкурс, но я в нем выиграл. Доброе утро, моей дорогой нежной булочке. Целую крепко и обнимаю. Вот такое сообщение пришло рано утром. Может быть, есть какая-то вероятность, что сейчас еще оно будет услышано. Мы как минимум на это надеемся. Андрей Гогу пишет: доброе утро, родненькие. Телецентр на месте, даже из дома выходить не хочется сегодня. Хочется, не хочется выходить, надо, работа не ждет, тем более, что до выходных осталось не так много, сможете уже в эти выходные насладиться тоже пасмурной погодкой, правда, уже под одеялом.

0: Интересно, интересно. Страсти на рекорде. Доброе утро, Зимбо. Если можешь, продолжи свою мысль, а то у нас тут прям начинается турецкий сериал. Теперь всем станет интересно, про кого это, для кого это и к чему этот комментарий был написан вовсе. Николай Бугор пишет нам: «Доброе утро, банда». Я с вами, Чкан, на связи. Всем хорошего дня. Спасибо большое, Николай. Надеюсь, что работа работает, настроение хорошее. И все складывается идеально этим утром. Мартин, зичи буная деменяца. Александру, зичи няца, Радио Рекорд. Есть у нас комментарий от Андрея, который пишет: «Салут, кишинеу, екувой, озику спорсавец, муцумеск». Александр пишет нам так: «Телецентр, доброе утро. Передайте, пожалуйста, привет моей семье, Будигай Кириллу и Будигай Алене. Всем-всем доброе утро. Бунади меняться банда, не май скрещи Серджу, няца латоть, скрещи Русу Анатолии. Да, это су месажили, которые у фус скрещать мулт май де время, да, рабя кума. Я у ажун ши рынду ши, да, ле читим, потому что не врем са выласем аша, ку месажи не читите.
1: Чева май де время, сау чева май recent, mesaj scris de Cristina și știu că are dreptate, însă Gheorghe râde. Acel dispozitiv pentru masatul scalpului are o denumire, Julenca.
0: Hai, uimește-mă!
1: Păi uite,
0: ultima perioadă...
1: pentru că am verificat și așa, în Google, deci este denumirea oficială...
0: Un
1: deci,
0: cuvânt?
1: Un cuvânt. Deci, se spune așa, aparat de masat capul, scalpul, părul... Bun, tot știm cumva, dar de fapt, acesta se numește orgasmatron.
0: Serios?
1: Da.
0: Это из разряда, пипидастер, который мы отгадывали на прошлой неделе. Я вижу, мы сохраняем традицию каких-то необычных слов. Если на прошлой неделе в нашей черной коробке, если я не ошибаюсь, Анжела отгадала пипидастер, который мы спрятали, да, для тех, кто не знает, это не какое-то плохое слово, друзья, не подумайте плохо. Это та самая палочка, которой можно собирать пыль. Наверное, все вы знаете из... каких-то роликов, да, из, может, в кино видели, как женщина, убираясь, проходится вот этой палочкой, на которой на конце такой что-то, да, что-то пышное, да, вообще это полиэстер, потому что именно таким образом в момент, когда она проходится по поверхности, тот самый полиэстер притягивает к себе все частицы пыли. Так вот, этот предмет называется пипидастер. На прошлой неделе он был у нас в черной коробке. Анжела позвонила, отгадала, дала правильный ответ, при этом назвала правильно на румынском языке, в том числе, да, пэмэтуф, ашайра?
1: Пэмэтуф, да.
0: Пэмэтуф, де прав, ашайра. Bine, săptămâna asta continuăm cu cuvintele care sună ciudat, dar au o explicație logică absolut normală. Deci, hai să nu greșesc, numește tu încă o dată, cum ai zis?
1: Orgasmatron.
0: Orgasmatron.
1: Deci scrii, ai telefonul, deschizi browserul și scrii orgasmatron, îți apare din prima aparatul ăsta. Ăsta este denumirea pe care producătorul i-a spus în felul ăsta.
0: Deci am scris exact cum ai făcut.
1: Da, și?
0: Stai că mi-a apărut altceva.
1: Nu, cu n la urmă.
0: Nu știu la ce te-ai gândit. Tu mi-a apărut o denumire de un album.
1: Păi tu ai râs, eu n-am râs. Eu asta, serios, ăsta microfon aici.
0: Hai, stai.

0: дата, а другая зе лафела, и мы
1: утилизируем. Муж, муж чаще использует его. Вот я как-то, если честно, дольше там 20-30 секунд, да, мне да, он да, не нравится, он уже начинает меня раздражать, поэтому муж чаще использует его именно для массажа головы. Детям тоже нравится забавиться с ним, но тоже недолго, потому что он все-таки вызывает какой-то, знаешь, я бы сказала, это даже не мурашки, а у меня ощущение такое, что меня щекотят. То есть гделич.
0: Да, да.
1: Да, аша, он эффект гделич. Și după 10-20 секунды, gata, deja
0: numai,
1: exact, numai suport acest gdilici peste cap. Dar, da, acum o să știu că, de fapt, ce înseamnă orgasmatron.

Практически все зачитали победителей, нашли финалистов, нашли подарочки сегодня, вручили хорошим настроением, зарядили вас, наших радиослушателей, и со спокойной душой можем отправляться покорять далее этот четверг, но с обещанием, что завтра в 7:00 ваши

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Reclamă.
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne coptă fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармезиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
6: Машина дорита, поте фиата. Акум, фără гаж и фără примарата. Аплика директ на партнерии Molding Conbank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Martin Garrix checking in.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
2: DJ Derks.
1: Рекорд.

0: лаборатории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ K.

Танцевальное радио Молдовы представляет DJ Килат Record Club.